Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Разные мысли. Я готов работать за идею, но деньги вперед.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 350 алпыс.

0: Разные мысли. Мы хорошо знаем себе цену. Она всегда выше нашего заработка.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299.900 теңгеден бастап. Толығырақ Аскона.кз.
2: МС радиосында Жарнама 356

Я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аяқ киімнің ұштарындағы пластикалық заттар пистончик немесе эглет деп аталады.
0: Жарнама.
2: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдранат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдранат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдранат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдранат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

обожаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла. Ты счастье мое, моя боль. Не бойся, я с тобой. Ты мое солнце. Светишь для меня в небе на высоте. Сколько раз сломав крылья, буду лететь к тебе мимо высоты.

0: мысли. Чаще всего настоящий друг подает тебе не руку, а лапу.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында Жернама.

летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

0: Разные мысли. Умные используют компьютер для экономии времени. Дураки, чтобы его потратить. Жернова. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz. НС Радиосында Жернова. 307 алты, 600.
1: The past is gone.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: Разные мысли. Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
1: Жернова. Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
2: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында жарнама. 3 Алты 00.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

Разбивая руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.